0: Радио «Родных дорог» представляет.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
0: В хит-параде главные песни большой страны. Вот тройка лучших на этой неделе.
1: Третье.

0: главные песни большой страны.
1: Слушайте в субботу в 14:00 и в воскресенье в 9:00 вечера на радио «Родных дорог».

0: В Волжске работало советско-итальянское производство холодильников.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 95,7 FM.

0: мне нравится, что на радио «Родных дорог» всегда предсказуема хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
0: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
2: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от группы Hi-Fi и группы Иванушки International. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: песня из сборника «Союз 33», 2003 год.
1: Группа «Иванушки International». «Билетик в кино».

0: твоя умная колонка тоже с нами.
1: Неважно, кто у тебя живет.
0: Маруся от ВК.
1: Алиса от Яндекса.
0: Или Салют от Сбера.
1: Просто скажи.
0: Включи радио родных дорог.
1: И мы уже у тебя дома. Без регистрации, без СМС, без лишних движений.
0: Просто музыка, которая понимает тебя с полуслова.
1: Радио родных дорог.

0: Радио родных дорог. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-67-880 от 6 декабря 2016 года. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Нижний Новгород – один из главных центров речного туризма в России.
0: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 105,9.

0: На радио родных дорог лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроено на радио родных дорог, чтобы не скучать в пробках.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Радио родных дорог и диджей Рома Громов представляют три самых ярких хита из сборников «Союз» в одном миксе.

0: Песня из сборника «Союз номер 10». 1993 год.
1: Группа «А-студио». «Солдат любви».

0: когда наступает вечер пятницы и даже вечер субботы, начинается!
1: Всем салют, это группа Бандерас!
2: Всем привет, это Ёлка!
3: Всем привет, мы группа Блестящие!
0: Начинается всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым. Танцевально, хитово, кайфово. Слушаем и танцуем в пятницу и субботу вечером в 20:00. Только на радио родных дорог.

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от группы «Гости из будущего» и Вячеслава Бутусова. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

Радио «Родных дорог» с ответственностью заявляет. Наш плейлист меняется кардинально каждый понедельник. Мы хотим, чтобы вы не забывали главные песни большой страны. Поэтому каждая неделя не будет похожа на другую. Спасибо, что слушаете нас. Радио «Родных дорог».

Девушка по городу шагает босиком. Девушке дорогу уступает светофор. Сверху улыбается воздушный постовой. Девушка в ответ ему кивает головой. А где-нибудь за городом идет весенний лед. Девушке на

0: Радио родных дорог. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-67-880 от 6 декабря 2016 года. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: В переводе с чувашского языка город Канаш значит «совет».
0: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 103,6 FM.

про себя шепчу. Я тебя люблю.

0: звук, идеальная подборка песен, под которую и думается, и работается лучше.
1: Включаю радио родных дорог фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала, теперь и я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
3: Радио родных дорог – лучший фон для дня.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Девушка, мне, пожалуйста, чего-нибудь посвежее.
1: Юлианна Караулова. «Самолеты». На слова и музыку Андрея Черного и Даниила Рувинского.

0: хочешь, чтобы любимая музыка была с тобой везде?
1: И у нас для этого три отличных повода.
0: Первое. Залетай на сайт radio.rd.ru.
1: Второй. Скачивай наше приложение. Оно есть и для iOS, и для Android.
0: И третий. Включай нас через спутникового оператора Tricolor TV.
1: Просто найди радио родных дорог в списке радиостанций и наслаждайся.
0: Мы доступны там, где тебе удобно. Радио родных дорог.

0: студии радио «Родных дорог» Константин Донской и добрые новости. Здравствуйте. Число зарегистрированных самозанятых за 3 года в России увеличилось более чем в 2 раза. С 8 миллионов до почти 17,5. К концу следующего года их количество может превысить 20 миллионов. Рост связан прежде всего с простой регистрацией. Получить статус можно через приложение «Мой налог». А еще человеку не нужно покупать кассу и подавать декларации. Стоимость сезонной замены летних шин на зимние этой осенью в целом стабилизировалась после роста в первой половине года и осталась на уровне весенних значений. Стоимость комплексной услуги зависит от региона и параметров автомобиля и в среднем по стране составляет 4-5 тысяч рублей. Снизить расходы можно за счет программ лояльности и акций автосервисов. На новогодние праздники российские туристы особенно часто планируют путешествия в Таиланд и Армению. Помимо этого, наши люди планируют отдых в японском Токио и китайском Пекине. Среди отечественных направлений наиболее востребованы Калининград, Владикавказ, Екатеринбург, Сочи и Горно-Алтайск. Россияне смогут проверять продавцов на маркетплейсах. Об этом и не только в следующем выпуске «Добрых новостей» ровно через час.
1: Наше утро начинается правильно с любимыми песнями и добрыми новостями. Реклама. Забудь про септик. Предлагаем современное решение. Автономная канализация «Топаз». Это высокая степень очистки сточных вод, минимальные габаритные размеры, простота эксплуатации и отказ от осенизационной машины. Для всех радиослушателей сейчас действуют скидки. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8 800 333 69 37. 8 800 333 69 37. Мыши и крысы облюбовали дом, дачу, гараж или добрались до мест хранения урожая? Пора действовать! Новинка от Гефест. Сернотабачная дымовая шашка «Джин Крысогон». Для домов, дач, гаражей, подвалов, погребов, кладовых и овощехранилищ. Густой дым проникает в щели, норы и другие труднодоступные места, вытесняя грызунов из помещения. «Джин Крысогон». Дым достает туда, где прячутся грызуны. Спрашивайте в магазинах вашего города.
2: В городе Волхов построили первый в России алюминиевый завод.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 103,2.

0: радио родных дорог – это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
1: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
4: Радио родных дорог. Музыка для души.
5: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Радио Родных Дорог и диджей Рома Громов представляют три самых ярких хита из сборников «Союз» в одном миксе.

0: Песня из сборника «Союз-27». 2000 год.
1: Татьяна Буланова и диджей Цветков. «Мой сон».

0: Хочешь знать, что звучало в эфире?
1: Заходи на наш сайт radio.rd.ru.
0: Там плейлисты и все, что ты мог пропустить.
1: А за настроением, мемами и жизнью за кадром
0: ищи нас ВКонтакте, в Одноклассниках и в Максе.
1: Просто вбей «Радио родных дорог» в поиске, и мы уже там.
0: Подписывайся. С нами теплее. «Радио родных дорог».

0: радио родных дорог Константин Донской и добрые новости. Здравствуйте. Россияне смогут проверять продавцов на маркетплейсах благодаря новому закону о платформенной экономике. Он вступил в силу 1 октября. Так, в карточке товара или магазина теперь должны быть сведения о продавце, в том числе и НН. Там же видно, что сама платформа не является продавцом, если она выступает лишь посредником. По ИНН продавца можно дополнительно свериться в открытых реестрах Федеральной налоговой службы. В Общественной палате России предложили сделать майские праздники непрерывными. Сделать это можно за счет праздничных дней холодного времени года, например, ноябрьских или февральских. Специалисты отмечают, что многие россияне все равно берут отгулы за свой счет между праздничными майскими днями, чтобы получить весенний мини-отпуск. Дочь Владимира Жириновского Анастасия рассказала, что фонд помощи и наследия ее отца собирается реализовывать проекты по созданию исторического кино. Фонд хочет создавать качественные ленты со смыслом и способностью мотивировать людей взглянуть по-новому на некоторые события нашей истории и отказаться от навязанного извне восприятия ряда наших исторических персонажей. Хоккеист Александр Овечкин будет выпускать свое пиво. Об этом и не только в следующем выпуске «Добрых новостей» ровно через час.
1: Наше утро начинается правильно с любимыми песнями и добрыми новостями. Реклама.
2: При покупке участка что важнее всего? Когда чистое поле? Еще нет ничего. Поставить забор, провести воду, свет, спроектировать дом. Ну а в нем туалет. Чтоб комфортно в том доме жилось человеку, закажите «Топаз». Спросишь, где? В «Топал-Эко». Автономная канализация «Топаз» решит проблему неприятных запахов и расходов на осенизатора. 8 800 333 69 37. Живите с комфортом сейчас.
3: В поездах мы пьем чай из подстаканников, сделанных в городе Кольчугино.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 103,6.

0: легко. Мне нравится, что на радио «Родных дорог» всегда предсказуема хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
2: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
3: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

0: твоя умная колонка тоже с нами.
1: Неважно, кто у тебя живет.
0: Маруся от ВК.
1: Алиса от Яндекса.
0: Или Салют от Сбера.
1: Просто скажи.
0: Включи радио родных дорог.
1: И мы уже у тебя дома. Без регистрации, без СМС, без лишних движений.
0: Просто музыка, которая понимает тебя с полуслова.
1: Радио родных дорог.

что я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй. Летай, но только просто будь собой.

0: студии радио «Родных дорог» Константин Донской и добрые новости. Здравствуйте. За летний курортный сезон Сочи посетили 3 миллиона 300 тысяч туристов, а с начала года почти 6 миллионов человек. И бархатный сезон, кстати, продолжается. Сейчас в городе отдыхает 135 тысяч человек. Средняя загрузка объектов размещения составляет 66%. Россиянам посоветовали убрать слова «стрессоустойчивость» и «многозадачность» из резюме. По словам экспертов, они давно превратились в штампы. Сегодня работодатели говорят не столько о стрессоустойчивости, сколько об адаптивности. Вместо этого слова лучше указать, что специалист ежедневно обрабатывал десятки обращений клиентов или запускал новые продукты в сжатые сроки. Еще одно слово штамп – коммуникабельность. Российский хоккеист Александр Овечкин в этом году запустит свой бренд пива под названием «Ови». Одна из крупнейших российских пивоваренных компаний пивоварни «Бочкарев» будет производить данный напиток. А в линейку «Ови» войдут классический лагерь со сбалансированным и освежающим вкусом, легкий лагерь с меньшей крепостью, а также безалкогольное пиво. Уважаемые слушатели, желаю вам доброго дня вместе с радио «Родных дорог».
1: Наше утро начинается правильно, с любимыми песнями и добрыми новостями. Реклама.
2: Крысы атакуют.
3: Ротобор, мощнейший ответ. В доме спокойно, грызунов больше нет. Ротобор, истребитель крыс и мышей. Эффективное средство.
4: В городе Инза родился летчик-испытатель, установивший 15 мировых рекордов на скоростных самолетах.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 104.2.

0: радио родных дорог – лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроено на радио родных дорог, чтобы не скучать в пробках.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Валерии и Шуры. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: я.
1: Радио «Родных дорог» представляет
2: еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
1: В хит-параде главные песни большой страны. Вот тройка лучших на этой неделе.
2: Третье.

хит-парад. Главные песни большой страны. Слушайте в субботу в 14:00 и в воскресенье в 9:00 вечера на радио «Родных дорог».

У каждого хита своя тайна, и мы ее раскроем. Музыкальные расследования на радио «Родных дорог». Истории создания главных песен большой страны без догадок. Только правда, только музыка. Очередное расследование прямо сейчас.

0: студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте! Группа «Винтаж» подарила нам далеко не один классный трек. И прямо сейчас расскажу про историю песни «Одиночество любви». А дебютирует она в России в 2008 году. Чуть ранее вся страна открывает для себя новый коллектив, солисты которого были уже хорошо известны российской публике. Алексей Романов пел в группе «Омега», а Анна Плетнева в «Лицее». Хит «Плохая девочка» подарил музыкантам новый виток в карьере. Коллектив обрел мегапопулярность. Занятно, что первоначально наша песня появляется в интернете под названием «От Москвы до Нью-Йорка».
1: Мальчики и девочки, забиваю стрелочки, обещает радио, пятница, ура!
0: А начиналась история трека, вы удивитесь, с дня рождения певицы Евы Польны. Именно там приглашенный на торжество Романов и придумал музыку к новому хиту. Алексея очень огорчило то, что он там увидел. Ни одного честного лица, цитата, «одни красивые коробочки, а внутри пусто». На следующее утро музыкант сел за пианино и за 15 минут написал музыку, а потом вместе с товарищем и соавтором Александром Сахаровым придумал текст. Ну а далее в дело вступила Плетнева. Певица, как и всегда, все сделала в лучшем виде.
2: Музыкальные расследования на радио «Родных дорог».

0: Реклама. Специально для обработки овощехранилищ. Табачная дымовая шашка «Гефест Хранение». Обработка погребов с уже заложенными туда овощами. Два эффективных компонента. Углекислый газ – это природный консервант. И никотин – для борьбы и профилактики от насекомых вредителей. Дымовая шашка «Гефест Хранение». Безопасна для любых металлоконструкций. Сертифицирована и запатентована.
1: В городе Сосновый Бор находится Ленинградская атомная станция.
2: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 96.1 FM.

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Песня из сборника «Союз-26». 2000 год.
1: Группа «Отпетые мошенники». Девушки.

0: субботы начинается.
1: Всем привет, это группа Тестостерон.
2: Всем привет, это группа Русский Размер.
1: Всем салют, это Филат Фекерас.
0: Начинается всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым. Танцевально, хитово, кайфово. Слушаем и танцуем в пятницу и субботу вечером в 20:00. Только на радио родных дорог.

0: полезная передача.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Почему иногда мы плачем от радости? Уверен, что почти все наши слушатели хоть раз в жизни плакали во время счастливых моментов. На свадьбе близкого человека, при виде первенца или встрече с любимыми после долгой разлуки. Этот странный парадокс всегда ставил людей в тупик. Почему сильная радость вызывает точно такую же реакцию, как и, например, горе? И ученые нашли ответ. Оказывается, наш мозг устроен гораздо проще и сложнее одновременно. Он вовсе не ведет строгий учет эмоций и не разделяет их на хорошие и плохие. Когда эмоциональный накал переходит в критическую черту, структура мозга фиксирует не знак эмоций, плюс или минус, а ее интенсивность, будь то большое горе или ослепительное счастье. Для нашей биохимической машины это одинаково мощный всплеск напряжения. Мозг реагирует на радость точно так же, как и на стресс или шок, просто потому что организм не привык функционировать на таких высоких энергетических оборотах. Плач помогает оперативно сбросить это напряжение, снизить концентрацию гормонов стресса и вернуть психику в стабильное состояние. И не дает нервной системе буквально перегореть от такого избытка чувств.
0: Очень полезная передача.
2: Город Ставрополь расположен в живописном месте, окруженном горами Кавказа, красивыми реками и озерами.
0: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 89.0 FM.

0: за то, что свел меня с тобой.
1: Радио «Родных дорог» представляет ТОП-100 песен из караоке. Юрий Шатунов, «Белые розы».

0: Родных дорог идеальная подборка песен, под которую и думается, и работается лучше.
1: Включаю радио «Родных дорог» фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала. Теперь и я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
3: Радио «Родных дорог» – лучший фон для дня.
4: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Юрия Титова и группы «Дискотека Авария». Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Песня из сборника «Союз-24». 1999 год.
1: Группа «Дискотека Авария». Некуда деваться.
2: Ты в ритме, там тебе некуда деваться. Ты в ритме, там тебе некуда деваться. Ты в ритме.

Радио «Родных дорог» с ответственностью заявляет. Наш плейлист меняется кардинально каждый понедельник. Мы хотим, чтобы вы не забывали главные песни большой страны. Поэтому каждая неделя не будет похожа на другую. Спасибо, что слушаете нас. Радио «Родных дорог».

0: Вместе с радио «Родных дорог». История еды.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Как обычный жареный поросенок стал не просто блюдом, а символом достатка и настоящего праздника. Есть у нашего блюда и более распространенное второе название – молочный поросенок. И называется он так, потому что никакой другой пищи, кроме молока матери свиньи, он не ест. Обычно от рождения до момента забоя проходит не более 1-1,5 месяцев, а мясо отличается особой мягкостью и нежностью. В Древнем Риме праздничное жаркое из молодого поросенка считалось символом благополучия. Позднее в средневековой Европе запеченный поросенок входил в обязательное меню королевских и дворянских пиров. В русской кухне поросенок тоже занимает особое место. Запеченное блюдо появлялось на столах в домах купцов и знати с 17-18 веков. Сегодня основными регионами производства молочных поросят считаются Испания, Португалия и Франция. Удивительно, но 60% мирового потребления поросят приходится на Китай. Для России молочные поросята сегодня это скорее нишевый продукт. Объемы нашего производства составляют 10 тысяч голов. Для сравнения, такой показатель в Китае равен 5 миллионам. Отмечу, что в качестве начинки блюда могут выступать смеси из разнообразных продуктов. Но, пожалуй, самой популярной сегодня считается гречневая каша.
0: Гастрономические путешествия каждый день на радио «Родных дорог» в программе «История еды». Реклама.
2: Забудь про септик. Предлагаем современное решение. Автономная канализация «Топаз». Это высокая степень очистки сточных вод, минимальные габаритные размеры, простота эксплуатации и отказ от осенизационной машины. Для всех радиослушателей сейчас действуют скидки. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8 800 333 69 37. 8 800 333 69 37.
3: Крысы атакуют!
4: Ротобор, мощнейший ответ! В доме спокойно, грызунов больше нет! Ротобор, истребитель крыс и мышей, эффективное средство!
5: Жители города Псков называют свой Кремль Кромом.
6: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 105.8 FM.

0: радио родных дорог – это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
1: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
4: Радио родных дорог. Музыка для души.
5: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Звезды в лужах делить с тобой, теплый ужин делить с тобой, оставаться нужным и быть с тобой.
1: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая

Радио «Родных дорог» и диджей Рома Громов представляют три самых ярких хита из сборников «Союз» в одном миксе.

0: хочешь, чтобы любимая музыка была с тобой везде?
1: И у нас для этого три отличных повода.
0: Первое. Залетай на сайт radio.rd.ru.
1: Второй. Скачивай наше приложение. Оно есть и для iOS, и для Android.
0: И третий. Включай нас через спутникового оператора Tricolor TV.
1: Просто найди радио родных дорог в списке радиостанций и наслаждайся.
0: Мы доступны там, где тебе удобно. Радио родных дорог.

0: УПЗ. Чего? УПЗ. Чего-чего? Учимся понимать зумеров.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Лор в сленговом употреблении молодежи – это история вовсе не про врача-отоларинголога. Слово пришло в русский язык, как вы, наверное, догадались, из английского. Тут лор переводится как «предание», «знание» или «свод сведений». От него же, кстати, образовалось и слово «фольклор». Лором поначалу молодые люди называли основу вымышленного мира в художественном произведении, будь то книга, фильм, сериал или видеоигра. Лор – это совокупность всей информации о вымышленной вселенной. Например, история Хогвартса, география «Игры престолов», мифология, ну и так далее. Однако постепенно, примерно в середине нулевых, значение слова стало расширяться. В интернет-сленге лором стали называть любую предысторию, которая объясняет текущие события. Так, свой лор есть у человека, то есть это его биография или события, которые сформировали личность. Лор есть и у мема или любого вирусного тренда. Возникли устойчивые выражения, например, «узнать чей-то лор», то есть познакомиться с человеком поближе, разобраться в его прошлом. Или «глубокий лор» — это фраза про человека с очень насыщенной жизнью.
0: УПЗ. Учимся понимать зумеров.
2: 275 миллионов лет назад территория современного Ульяновска была затоплена теплым тропическим морем.
3: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 94.

0: Радио родных дорог представляет ТОП 100 песен из караоке.
1: Владимир Кузьмин. 5 минут от твоего дома.

0: мне нравится, что на радио родных дорог всегда предсказуема хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
2: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
3: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Григория Лепса и Натали. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Хочешь знать, что звучало в эфире?
1: Заходи на наш сайт radio.rd.ru.
0: Там плейлисты и все, что ты мог пропустить.
1: А за настроением, мемами и жизнью за кадром
0: ищи нас ВКонтакте, в Одноклассниках и в Максе.
1: Просто вбей радио родных дорог в поиске, и мы уже там.
0: Подписывайся, с нами теплее. Радио родных дорог.

0: Город Петрозаводск – единственный крупный город страны, который назван в честь императора Петра I.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 99,6

0: радио родных дорог лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроено на радио родных дорог, чтобы не скучать в пробках.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Радио Родных Дорог и диджей Рома Громов представляют три самых ярких хита из сборников «Союз» в одном миксе.

0: твоя умная колонка тоже с нами.
1: Неважно, кто у тебя живет.
0: Маруся от ВК.
1: Алиса от Яндекса.
0: Или Салют от Сбера.
1: Просто скажи.
0: Включи радио родных дорог.
1: И мы уже у тебя дома. Без регистрации, без СМС, без лишних движений.
0: Просто музыка, которая понимает тебя с полуслова.
1: Радио родных дорог.

0: моя любовь.
1: У каждого хита своя тайна, и мы ее раскроем. Музыкальные расследования на радио «Родных дорог». Истории создания главных песен большой страны без догадок. Только правда, только музыка. Очередное расследование прямо сейчас.

0: студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте! Группа «Винтаж» подарила нам далеко не один классный трек. И прямо сейчас расскажу про историю песни «Одиночество любви». А дебютирует она в России в 2008 году. Чуть ранее вся страна открывает для себя новый коллектив, солисты которого были уже хорошо известны российской публике. Алексей Романов пел в группе «Омега», а Анна Плетнева в «Лицее». Хит «Плохая девочка» подарил музыкантам новый виток в карьере. Коллектив обрел мегапопулярность. Занятно, что первоначально наша песня появляется в интернете под названием «От Москвы до Нью-Йорка». Начиналась история трека, вы удивитесь, с дня рождения певицы Евы Польны. Именно там приглашенный на торжество Романов и придумал музыку к новому хиту. Алексея очень огорчило то, что он там увидел. Ни одного честного лица, цитата, «одни красивые коробочки, а внутри пусто». На следующее утро музыкант сел за пианино и за 15 минут написал музыку, а потом вместе с товарищем и соавтором Александром Сахаровым придумал текст. Ну а далее в дело вступила Плетнева. Певица, как и всегда, все сделала в лучшем виде.
1: Музыкальные расследования на радио «Родных дорог».

0: Реклама. Крысы атакуют. Ротобор. Мощнейший ответ. В доме спокойно. Грызунов больше нет. Ротобор. Истребитель крыс и мышей. Эффективное средство.
1: Город Благодарный когда-то был селом под названием Солдатское. По основной версии, название города Благодарный произошло от благодарных переселенцев, которым предоставили жилье в этих местах.
2: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 107.6 FM.

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Жасмин и Валерия Сюткина. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Радио «Родных дорог» представляет.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
0: В хит-параде главные песни большой страны. Вот тройка лучших на этой неделе.

0: Хит. Главные песни большой страны.
1: Слушайте в субботу в 14:00 и в воскресенье в 9:00 вечера на радио «Родных дорог».

0: полезная передача.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Почему иногда мы плачем от радости? Уверен, что почти все наши слушатели хоть раз в жизни плакали во время счастливых моментов. На свадьбе близкого человека, при виде первенца или встречи с любимыми после долгой разлуки. Этот странный парадокс всегда ставил людей в тупик. Почему сильная радость вызывает точно такую же реакцию, как и, например, горе? И ученые нашли ответ. Оказывается, наш мозг устроен гораздо проще и сложнее одновременно. Он вовсе не ведет строгий учет эмоций и не разделяет их на хорошие и плохие. Когда эмоциональный накал переходит в критическую черту, структура мозга фиксирует не знак эмоций, плюс или минус, а ее интенсивность, будь то большое горе или ослепительное счастье. Для нашей биохимической машины это одинаково мощный всплеск напряжения. Мозг реагирует на радость точно так же, как и на стресс или шок, просто потому что организм не привык функционировать на таких высоких энергетических оборотах. Плач помогает оперативно сбросить это напряжение, снизить концентрацию гормонов стресса и вернуть психику в стабильное состояние. И не дает нервной системе буквально перегореть от такого избытка чувств.
0: Очень полезная передача. Реклама.
2: При покупке участка что важнее всего? Когда чистое поле? Еще нет ничего. Поставить забор, провести воду, свет, спроектировать дом. Ну а в нем туалет. Чтоб комфортно в том доме жилось человеку, закажите «Топаз». Спросишь где? В «Топол-Эко». Автономная канализация «Топаз» решит проблему неприятных запахов и расходов на осенизатора. 8 800 333 69 37. Живите с комфортом сейчас.
3: Мыши и крысы облюбовали дом, дачу, гараж или добрались до мест хранения урожая? Пора действовать! Новинка от Гефест. Серно-табачная дымовая шашка «Джин Крысогон». Для домов, дач, гаражей, подвалов, погребов, кладовых и овощехранилищ. Густой дым проникает в щели, норы и другие труднодоступные места, вытесняя грызунов из помещения. «Джин Крысогон». Дым достает туда, где прячутся грызуны. Спрашивайте в магазинах вашего города.
4: В подмосковном городе Ступино изготавливались детали для дронного коллайдера.
5: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 94,9.

0: Родных дорог идеальная подборка песен, под которую и думается, и работается лучше.
1: Включаю радио «Родных дорог» фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала. Теперь и я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
3: Радио «Родных дорог» – лучший фон для дня.
4: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

Радио Родных Дорог и диджей Рома Громов представляют три самых ярких хита из сборников «Союз» в одном миксе.

0: Когда наступает вечер пятницы и даже вечер субботы, начинается!
1: Здравствуйте! Мы группа «Балаган Лимитед».
2: Всем привет, я Александр Айвазов.
3: Всем привет, это Татьяна Буланова.
0: Начинается всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым. Танцевально, хитово, кайфово. Слушаем и танцуем в пятницу и субботу вечером в 20:00. Только на радио «Родных дорог».

0: сквозь века и вкусы вместе с радио «Родных дорог». История еды.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Как обычный жареный поросенок стал не просто блюдом, а символом достатка и настоящего праздника. Есть у нашего блюда и более распространенное второе название – молочный поросенок.

0: полутора месяцев, а мясо отличается особой мягкостью и нежностью. В Древнем Риме праздничное жаркое из молодого поросенка считалось символом благополучия. Позднее в средневековой Европе запеченный поросенок входил в обязательное меню королевских и дворянских пиров. В русской кухне поросенок тоже занимает особое место. Запеченное блюдо появлялось на столах в домах купцов и знати с 17-18 веков. Сегодня основными регионами производства молочных поросят считаются Испания, Португалия и Франция. Удивительно, но 60% мирового потребления поросят приходится на Китай. Для России молочные поросята сегодня это скорее нишевый продукт. Объемы нашего производства составляют 10 тысяч голов. Для сравнения, такой показатель в Китае равен 5 миллионам. Отмечу, что в качестве начинки блюда могут выступать смеси из разнообразных продуктов. Но, пожалуй, самой популярной сегодня считается гречневая каша.
1: Гастрономические путешествия каждый день на радио «Родных дорог» в программе «История еды». Реклама.
2: Забудь про септик. Предлагаем современное решение. Автономная канализация «Топаз». Это высокая степень очистки сточных вод, минимальные габаритные размеры, простота эксплуатации и отказ от осенизационной машины. Для всех радиослушателей сейчас действуют скидки. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8 800 333 69 37. 8 800 333 69 37.
3: Считается, что название города Муром происходит от финно-угорского племени Мурома.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 97,8 FM.

0: Для меня радио родных дорог – это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
1: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
4: Радио родных дорог. Музыка для души.
5: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от группы Hi-Fi и группы Секрет. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

Радио «Родных дорог» с ответственностью заявляет. Наш плейлист меняется кардинально каждый понедельник. Мы хотим, чтобы вы не забывали главные песни большой страны. Поэтому каждая неделя не будет похожа на другую. Спасибо, что слушаете нас. Радио «Родных дорог».

0: УПЗ. Чего? УПЗ. Чего-чего? Учимся понимать зумеров.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Лор в сленговом употреблении молодежи – это история вовсе не про врача-отоларинголога. Слово пришло в русский язык, как вы, наверное, догадались, из английского. Тут лор переводится как «предание», «знание» или «свод сведений». От него же, кстати, образовалось и слово «фольклор». Лором поначалу молодые люди называли основу вымышленного мира в художественном произведении, будь то книга, фильм, сериал или видеоигра. Лор – это совокупность всей информации о вымышленной вселенной. Например, история Хогвартса, география «Игры престолов», мифология, ну и так далее. Однако постепенно, примерно в середине нулевых, значение слова стало расширяться. В интернет-сленге лором стали называть любую предысторию, которая объясняет текущие события. Так, свой лор есть у человека, то есть это его биография или события, которые сформировали личность. Лор есть и у мема или любого вирусного тренда. Возникли устойчивые выражения, например, узнать чей-то лор, то есть познакомиться с человеком поближе, разобраться в его прошлом. Или глубокий лор. Это фраза про человека с очень насыщенной жизнью.
0: УПЗ. Учимся понимать зумеров. Реклама.
2: Крысы атакуют!
3: Ротобор, мощнейший ответ! В доме спокойно, грызунов больше нет! Ротобор, истребитель крыс и мышей, эффективное средство!
4: Кашин – единственный в Тверской области город-курорт. Санаторий возле источников лечебной и столовой минеральной воды, находящийся прямо в городе, был открыт еще в конце 19 века.
5: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 106.

0: Радио родных дорог представляет ТОП 100 песен из караоке.
1: Ирина Дубцова. «Люби меня долго».

0: Я скучаю,
1: я соскучилась.
0: Любимый.
2: Давай жить.
0: Наверное.
2: Давай поженимся.
0: Мам, я замуж.
1: А у нас будет девочка.
3: У меня родился сын.
2: А мой был сам
3: сын у меня родился.
1: Ты мой зойчик.
0: Ты мое счастье.
1: Ты мое сердечко.
0: Ты мое солнышко.
1: Я объявляю вас мужем и женой.

0: Мне нравится, что на радио «Родных дорог» всегда предсказуема хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
0: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
2: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

0: Жуковский.
1: Мы знаем, ты хочешь, чтобы любимая музыка была с тобой везде.
2: И у нас для этого три отличных повода.
1: Первое. Залетай на сайт radio.rd.ru.
2: Второй. Скачивай наше приложение. Оно есть и для iOS, и для Android.
1: И третий. Включай нас через спутникового оператора Tricolor TV.
2: Просто найди радио родных дорог в списке радиостанций и наслаждайся.
1: Мы доступны там, где тебе удобно. Радио родных дорог.

0: Реклама. Специально для обработки овощехранилищ. Табачная дымовая шашка «Гефест хранение». Обработка погребов с уже заложенными туда овощами. Два эффективных компонента. Углекислый газ – это природный консервант. И никотин для борьбы и профилактики от насекомых вредителей. Дымовая шашка «Гефест хранение». Безопасна для любых металлоконструкций. Сертифицирована и запатентована.
1: Автомобили скорой помощи для российских врачей производят на комбинате автофургонов в городе Шумерле.
2: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 105.

0: родных дорог – лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроено на радио родных дорог, чтобы не скучать в пробках.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Григория Лепса и Вадима Усланова. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.
1: Они спели мне песню.
2: Никуда нельзя укрыться нам, но откладывать жизнь.
0: Главные
2: нельзя,
0: песни нельзя, большой страны.
3: От меня за пеленой другого дня, но даже время мне не сможет помешать. Зачем топтать?

0: Хочешь знать, что звучало в эфире?
1: Заходи на наш сайт radio.rd.ru.
0: Там плейлисты и все, что ты мог пропустить.
1: А за настроением, мемами и жизнью за кадром
0: ищи нас ВКонтакте, в Одноклассниках и в Максе.
1: Просто вбей радио родных дорог в поиске, и мы уже там.
0: Подписывайся. С нами теплее. Радио родных дорог.

0: Город Семенов – центр производства самых русских сувениров. Матрешек.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 106,7 FM.

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: куда, никуда нельзя укрыться.
1: Радио «Родных дорог» представляет каверы и ремейки на главные песни большой страны.

0: Реклама. При покупке участка что важнее всего? Когда чистое поле? Еще нет ничего. Поставить забор, провести воду, свет, спроектировать дом. Ну а в нем туалет. Чтоб комфортно в том доме жилось человеку, закажите Топаз. Спросишь где? В Топол Эко. Автономная канализация Топаз решит проблему неприятных запахов и расходов на осенизаторов. 8 800 333 69 37. Живите с комфортом сейчас.
1: Город Покров расположен строго посередине между Москвой и Владимиром.
2: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 96.

0: Радио родных дорог представляет ТОП 100 песен из караоке.
1: Моя Мишель. Зима в сердце.

0: помощью родных дорог идеальная подборка песен, под которую и думается, и работается лучше.
1: Включаю радио родных дорог фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала. Теперь и я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
3: Радио родных дорог – лучший фон для дня.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Валерии и Татьяны Булановой. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

Хит-парад. Главные песни большой страны. Слушайте в субботу в 14:00 и в воскресенье в 9:00 вечера на радио «Родных дорог».

0: Братское водохранилище, что в городе Братск, огромно. После его строительства рекам потребовалось около 6 лет, чтобы наполнить его водой.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 98,7 FM.

0: для радио родных дорог это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
1: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
4: Радио родных дорог. Музыка для души.
5: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

0: Песня из сборника «Союз номер 6». 1992 год.
1: Анжелика Варум. «Гудбай, мой мальчик».

0: Город Мичуринск – общероссийский центр садоводства.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 106.1 FM.

0: О, мне нравится, что на радио «Родных дорог» всегда предсказуема хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
2: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
3: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Светы и Натальи Ветлицкой. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: хочешь, чтобы любимая музыка была с тобой везде?
1: И у нас для этого три отличных повода.
0: Первое. Залетай на сайт radio.rd.ru.
1: Второй. Скачивай наше приложение. Оно есть и для iOS, и для Android.
0: И третий. Включай нас через спутникового оператора Tricolor TV.
1: Просто найди радио родных дорог в списке радиостанций и наслаждайся.
0: Мы доступны там, где тебе удобно. Радио родных дорог.

0: дороги. Радио родных дорог. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 7767880 от 6 декабря 2016 года. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: В городе Великие Луки расположена одна из старейших бастионных крепостей России.
0: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 106,8 FM.

Радио «Родных дорог» представляет ТОП 100 песен из караоке. Группа «Мираж». Музыка нас связала.

0: Беспроводных дорог – лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроено на радио «Родных дорог», чтобы не скучать в пробках.
4: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

0: Вы слушаете главные песни большой страны.
1: Звезды в лужах делить с тобой, теплый ужин делить с тобой, оставаться нужным и быть с тобой.
2: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая

плейлист меняется кардинально каждый понедельник. Мы хотим, чтобы вы не забывали главные песни большой страны. Поэтому каждая неделя не будет похожа на другую. Спасибо, что слушаете нас. Радио «Родных дорог».

0: Торжок есть музей вертолетов. Именно он располагает наиболее полной коллекцией винтокрылых машин, когда-либо выпускавшихся в России.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 96.3 FM.

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Анжелики Варум и группы «Браво». Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Хочешь знать, что звучало в эфире?
1: Заходи на наш сайт radio.rd.ru.
0: Там плейлисты и все, что ты мог пропустить.
1: А за настроением, мемами и жизнью за кадром
0: ищи нас ВКонтакте, в Одноклассниках и в Максе.
1: Просто вбей «Радио родных дорог» в поиске, и мы уже там.
0: Подписывайся. С нами теплее. «Радио родных дорог».

0: Радио родных дорог. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-67-880 от 6 декабря 2016 года. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Если посмотреть на подмосковные озера с высоты, можно заметить подкову.
0: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 94,8.

0: Радио «Родных дорог» представляет ТОП-100 песен из караоке.
1: Группа «Виагра». Попытка номер 5.

0: Радио родных дорог – идеальная подборка песен, под которую и думается, и работается лучше.
1: Включаю радио родных дорог фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала, теперь и я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
3: Радио родных дорог – лучший фон для дня.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.